че я те питах просто пет гитару. Заспевай си свои песни. Разкажи, че му дышай про тебе. На песни вне. Я те питах просто пет гитару. Заспевай лаж до темноте. Як зазнати сам, само не знаю.